0: Ада, то не выпада, то что выбрык маскарада.
1: Замилуйся!
0: Эскапады, зихи и дверцы, то ты роги суби всем.
1: Пан не с твоей сферы, в тем веку замуж час. Ты за все ваши манеры, как штубок за низший кляс.
0: Ада,
1: Ада,
0: не выпада.
1: Где бы купание, где кругла? Ты кто бы тем, а лженистом, уже с ними тягал, вот и годнюю в падне встал.
2: Радио «Погода».